Прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

я в душе тебя храню. И что о нас не говорили, я счастлив тем, что мы любим, и счастлив тем, что я люблю.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки, фу, какая гадость.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Я как поганка. А мне летать. Охота.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

боевой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

кожаны кортки, брошены в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северно вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северно вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

раздается среди вальса звонкий смех подруг. А ребята в этот вечер повзрослели вдруг. Все решили.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Тереза, Тереза, я слышу, как шепчут тюльпаны. Сорвите нас, берите нас.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

0: бросать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс, ковбой.

где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь. Помнишь, в детстве туда мы летали

не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь.

не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают

за рекой и взрывают детей. Где-то там далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимой рукой.

потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Слова устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, что

Улыбаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшее.

0: Жизнь на пороге, звонок им в дорогу. И даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что вы боитесь?

Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца и начала.

что однажды он снова вернется. Вальс победы звучит над страной, а тебе только ждать

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень.

Что, я не знаю зачем, перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

я в тебя, как девчонка, влюблюсь.

звал голубкой и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина, кто готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве

Наша тебе к дороге будет, дом отцовский позабудет. Разве тот мужчина, кто исполненный усердие судит нас без милосердия? Разве тот мужчина, кто даст слово, что владно, но возьмет его обратно? Разве

этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, жить, любить, идти на дно —

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в суш.

Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны. Как сплетают

и над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

Укрытый льдом зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели.

0: неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там. Моей вдове совсем другое снится, а я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

0: Высоцкий на мелодии.
1: Одна научная загадка или почему аборигены съели кука?
2: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук. Как в кружок усевшись под азалии, поедом с восходу до зари, ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь...

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашей любовь.

0: только и всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно.

0: стал он справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

звездная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне в

На болоте осока, сверху глянешь, как шок. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови, я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотника видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. Я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, может, выживу в будне средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту. И в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя, поверь, найдет.

мама. Возвратились мы не все, босиком вы пробежаться по росе. Пол Европы прошла.

Бывшие идем, завороженные идем, Москва тобою. И мы нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит.

вечерком за окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

остался я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

поет, забудете сердце, сердце вам унесло, под что не покунется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес...

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо плакать.

0: То, что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Петербургом концерт по заявкам мы включили выступление Людмилы Зыкиной. Людмила Зыкина очень любит город на Неве. Она часто бывает в Ленинграде с гастролями. И сегодня она вам споет об одной своей поездке по этому городу.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была, —

Оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

двое плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат, причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хаживать. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хаживать. Снова пути

в лицо. Чайки кричат, причаленные, где ж ты, бульварное кольцо? Кольцо мое обручаленное, где ж ты, бульварное кольцо? Кольцо мое обручаленное.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

Пусть ямщик снова песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же, зачем?

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: А жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Энтот из Швеции, энтот из Греции, энтот с Гавай, и всем жрать подавай. Энтому омаров, энтому кальмаров, энтому сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в нем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. У Федьки от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начало. Царь, к нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол. А у нас в дому закуски, полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съест снова нам добудь глухаря, аль куропатку, аль шо кого-нибудь. Не смогешь кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить? Федот, нечто я да не пойму, при моем-то при уму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки, беспременно быть в войне. Чтобы аглицкий посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносу.

огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

нашими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь.

твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

Летают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда в вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

Доли, мой привет. Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет.

росло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

0: я с детства. Возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового моржа.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Леонид Филатов.
3: Царь, обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал, умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, в порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. А я уж тут как тут награжу тебе за труд. Кузнецам дано задание. Орден к завтра ему скуют. Цельный день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Думал, думал, ничего не надумал. Вспомнил на досуге об старой подруге, бабе-яге костяной ноге. Пойду-ка к ней, она поумней. А та, середь дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла, соскучилась в глуши без родственной души. Баба-яга, ты чего это сам не свой? Ни румяной, ни живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой. Съешь осиновой коры, избодрись до поры, чай не химии какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генералов ни один не помирал. Генерал.
4: Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить друг.

И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Гром в небе.

0: Где ты?
1: Где ты?
0: Счастье мое,
1: счастье.
0: Вдруг я тебя не узнаю. Только,
1: только.
0: Кажется мне,
1: кажется.
0: Верится мне, очень скоро я тебя

0: житие мое.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
2: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встает.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

0: Высоцкий на мелодии.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервать.

бедности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: То, что доктор прописал.
1: Бен Бенцианов.
2: Я, признаться, в беспокойстве начал я полнеть. Я к врачу пришел в расстройстве, как ты похудеть? Но врач ответил мне на это: вот что, мой дружок, ты навсегда забудь котлеты, кушай творожок.

меду, скажу вам честно, ох, не сладко жить. Ну, а ел я мед, забыл про мясо, ел творог, грибы. Вдруг сказал сосед мне басом, нужно есть бобы. С этих пор я на другое даже не гляжу, а потому что с этих пор я на папах сижу. А кто нельзя и это? Где это? Ну, просто пытка это. Где это? А как с тобою быть? А на бабах скажу, мужчине нелегко прожить. Ел я то и ел я ед, все послушно ел. Но поправился при этом, а не похудел. О, я бледнел при виде мяса, я лишился сна. И однажды вечером сказала мне жена: диета. Брось ты пытку эту, лучше ты пожарь котлеты, вытри пыль с окна с буфета, пол на три помой посуду, постирай рубашек груду, простыням пришей ты метки, у детей проверь отметки, сам себе заштопай брюки, ну а после ноги в руки, сбегай в 10 магазинов, почини ботинки сыну, с рынка принеси картошку, сделай на обед окрошку, не забудь купить капусту, почини столовую люстру, сделай выкройку со вкусом, вынеси из дому мусор, разгрузи меня немножко от домашних дел. Стал мне помогать жене, вот, я похудел.

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота, ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание. Да, пускай пройдет на высоте, высоте.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

мой микрофон волшебный. Все слышат, что ты шепчешь. К единственному в мире навсегда, навеки, навеки подключен. Спасибо за тюльпан, за песню.

судьбу на бис и жизнь на бис и песни на бис.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Принес Федот горлинку, к себе, значит, в горинку. Сидит не весел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит. В раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил о птице, лесной голубице. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Красная девица. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа. Век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хожь бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ен-то дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно буму. Маруся, не печалься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляется два дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.

прошлом, но былом далеко, далеко, за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство.

0: дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

0: То, что доктор прописал.
1: Мария Миронова и Александр Минакер.
2: Ты знаешь, я все-таки жалею, что я уехала из Москвы.
3: Жалеешь?
2: Да.
3: Почему?
2: Пошла бы на стадион.
3: А что, опять футбол, да?
2: Обожаю футбол. Между прочим, только ты один в этом ничего не понимаешь. Ты пройди в день футбола, в любое учреждение, в министерство. Ни одного солидного человека на работе нет. Все на стадионе. Один ты отсталый человек, сидишь и работаешь.
3: Ну да, я отсталый человек, я работаю. Вот зато ты ездишь на стадион.
2: Да.
3: Ну скажи, пожалуйста, а что ты понимаешь в футболе?
2: Ну что ты говоришь глупость?
3: А. Ну вот зачем на прошлой неделе ты поехал на стадион на 2 часа раньше заигрывать? Зачем?
2: Ну как зачем? Я люблю приехать пораньше, посмотреть, где кто, кто с кем, кто в чем. Странно, интересно же. Между прочим, ты знаешь,
3: да,
2: в прошлый раз приезжаю, и первое, кого я встречаю, как ты думаешь, кто?
3: Понятия не знаю.
2: Елена Николаевна.
3: Подожди, подожди. Елена Николаевна? А что, она вроде тебя, да?
2: Да. Ты знаешь, я смотрю на нее, она смотрит на меня. Идем садиться на места, выходят эти самые.
3: Кто?
2: Ну, который бегает, меня раздражает, это рябит в глазах как раз.
3: Я не знаю, бегают бегуны.
2: Нет, футболист.
3: А какая тебе разница?
2: Она на них даже не смотрит. Она смотрит на меня, видит мое серое пальто. Удар. Я нарочно снимаю пальто, она видит мой зеленый костюм. Еще удар. Обожаю такие вещи.
3: Да, вот это ты, конечно, запомнила. Скажи, пожалуйста, ну, а ты помнишь, кто стоял в воротах?
2: Кто стоял в воротах?
3: Да.
2: Конечно, помню.
3: Ну, кто?
2: Марья Аркадьевна с мужем, с ребятами. Коля. Ну, у него вообще не было билета, его дальше ворот вообще не пустили. Масса народу, конная милиция, ну кто?
3: Подожди, подожди. Ну, а игра? Как проходила игра?
2: Потрясающе. Синие наступают. Полосатые сбились в кучу. Нужно бить по воротам. Я сижу, не дышу. Нападение, защита. И вдруг этот защитник, знаешь, высокий, лысый, снимает шляпу и кланяется мне. Я говорю, здравствуйте.
3: Подожди, подожди. Какой лысый защитник? Ну, что ты говоришь?
2: Но это адвокат, член коллегии защитников. Ты его должен помнить.
3: Слушай, милый, я его очень хорошо помню. Но в данном случае я тебя спрашиваю, как проходила игра?
2: Потрясающе. Синие так подавали мяч, что полосатых буквально не было видно. Но самое смешное было после антракта. Они перепутали ворота. Синие стали играть там, где полосатые, полосатые там, где синие. Я так хохотала невозможно.
3: Запарились, да? Скажи мне, пожалуйста, а что же все-таки было на поле?
2: На поле? На поле было очень миленькое такое розовенькое платье из давленного ситчика и соломенная шляпка. Причем на другое это выглядело бы вообще примитивно, но на поле это имело вид, она такая хорошенькая.
3: Слушай, милый, меня совершенно не интересует вид твоей поле.
2: А что тебя интересует?
3: Я тебя спрашиваю, что было на футбольном поле?
2: Ну, я же тебе говорю, там была потрясающая игра.
3: Потрясающая игра. Ну, а счет какой?
2: А счет, я тебе сейчас скажу, 1-0. Нет, 0-1.
3: В чью пользу?
2: В пользу этих.
3: Как этих?
2: Нет, тех.
3: Ну да, но все-таки тех или этих, это же разница.
2: Ой, ну что ты волнуешься, в нашу пользу, о чем ты говоришь?
3: В нашу пользу,
2: ну, конечно.
3: Хорошо. Так, и значит, после всего этого ты все-таки продолжаешь утверждать, что ты разбираешься в футболе, да?
2: Безусловно.
3: Крупнейший знаток.
2: Не надо мне говорить крупнейший знаток. Да. Ну, разбираюсь.
3: Разбираюсь. Очень хорошо. В таком случае я задам тебе один последний вопрос.
2: Хоть 100.
3: Ну, зачем так много 100? Один вопрос вполне достаточно.
2: Пожалуйста.
3: Вот скажи мне, что такое офсайд? Все.
2: Ну, милый, если на то пошло не что такое офсайд, а кто такой офсайд?
3: Кто такой?
2: Ну, конечно.
3: Хорошо.
2: И потом офсайтов было много.
3: Да.
2: Был старый офсайт, был молодой офсайт. У него были братья. Это же целая громадная семья. Об этом же книга написана. Сага об офсайтах. Эх, дорогой мой. Читать надо. Развиваться.
3: Вот. Золотые слова.

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так

пути, иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Зарисовка о Париже или письмо к другу.
2: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу. Пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит.

В чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, подстроит.

есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

играли. Не будь простых настройщиков роялями. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояля. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояля, проснется мастер на заре, подстроит.

0: поскольку мы сатирики, позвольте нам заняться своим любимым делом, исполнить сатирические куплеты.
1: Прочитали мы газеты с Павлом Васильевичем вдвоем.
0: Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем.
1: Марки есть сельхозмашин, КХУ, КХ1.
0: Там такие марки есть, что неприлично вслух прочесть.

0: Подмосковный институт напечатал ценный труд.
1: 10 лет решал вопрос, где в Москве растет овес.
0: Пентагеновские волки в космос бросили иголки.
1: А мы ведь можем полететь и в иголки нитку вдеть.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйди к перекрестку любовь.

0: Все, о чем я не успел сказать на небе.
1: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

ты не хороша. Так хороша ли ты, не хороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: То, что доктор прописал.
1: Александр Ширвинд и Михаил Державин.
2: Песня проникает к нам сюда. Вы поете. Я переведу. Пожалуйста.

0: волосы. Why send to tell you love me?
1: Я ощущаю в своих руках. В глазах твоих отражается моя страсть. Иди ко мне.
0: I sunny dream, my love.
1: Скорее.

найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок.

Мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей,

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро тратить жалко на то, чтобы видеть.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Мировой закусон. Слышь, от смех, от умора, музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку. Только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь? Что я тебе трогаю, я тебе кусаю? Ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть. Я об пол буду стучать, я же мешать буду. Это же музей. Темнота, слушай. Темнота. Никакой культуры, слушай. Намучился я так, слушай, я... Оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул пробку внутрь. Но настроение, конечно, уже

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце вокзальный перрон завтрашних

Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы, пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам.

0: 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

0: обеда не будете.
1: Не читайте до обеда советских газет.
2: Да ведь других нет.
1: Вот никаких и не читайте.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это около

И разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

как на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной

мне все равно. Мы скажем, удивительно, я рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерхе. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и

лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам, голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Ефим Шифрин.
3: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. На холсте Мария изображена в необычном ракурсе, на берегу моря. Невольно возникает вопрос, что она здесь делает в такое позднее время? Она здесь откровенно кается. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно. Как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. И как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну, а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Кое-кто на западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. В те годы на кострах горело немало способной молодежи. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет, каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет, эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Ниже под глазом хорошо виден рот, из которого доносится немой вопрос. А давайте сейчас с вами вместе дружно углядимся в нежное тело Марии. Написанное в теплых постельных тонах. Да, Мария девушка не из рабочей семьи. Видите, на руках нет ни одной мозоли, тем более царапины. Конечно, трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщине. таким образом можно рассматривать полотно «Кающаяся Мария Магдалина» как суровый документ. Документ той далекой эпохи, подписанный талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет.

дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будто.

Словно истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая, не видная.

все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

тоже 28. В подводном царстве жил, добыл, пляски модные любил, хоть не окончил школы танцев вовсе. Ах, не будем слишком строги, ведь мы как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги, дискотеки час и два, то и плывем, а то и горцуем, но считаем, что

как все влюблен. И танцевальный марафон с подружкой начинал почти с рассветом. Он ей по-рыцарски служил и даже руку предложил, но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, той плывем, а той горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где в этом танцуем.

просто не идет. Кричит акула: эй, голова, ноги! Внимание он не обращал, все время танцам посвящал, хоть кашалот был крик.

0: что горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять дело в этом танце, руки, ноги, голова. Не понять дело в этом танце, руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова, в ногах?
0: Не понять дело в этом танце, руки, ноги, голова.
2: Ты своей жизнью доволен?
3: Очень, очень доволен. А ты?
2: Нет.
3: Ну и зря. А почему?
2: Я к ней философски отношусь.
3: О, если философски, так и я не очень.
4: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

рай, где ни разу я не был, кажется, будто

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Райкин.
2: В Эрмитаже хоть солянка была, а на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так, думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует. Расстелил газетку, все еще чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно? Аж пенсне у нее раскалилось. И так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я селедку. Ну, разложил я ее, селедку на плече у него. Ну и что?

Глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

родимая земля, дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее, когда-нибудь хотелось бы.

земля моих отцов, земля родных людей. Любовь моя, забота и награда. Наверное, земли есть и краше, и теплей. Наверное, есть, но мне других-то не надо. Наверное, земли есть и краше, и теплей. Наверное, есть, но мне...

0: Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

0: Психотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Я написал на Льва Ошанина довольно много пародий. Вот одна из них. У Льва Ошанина есть одно хобби в жизни, одна слабость. Он любит, очень любит время от времени выезжать за рубеж. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ошанин написал такие стихи. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Трудно было удержаться, чтобы не написать пародию, что я и сделал. Она называется «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа. Ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая. Это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело.

Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду.

уютных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

плачет, не плачет, а поет. Мы споем своим подругам, самым нежным, самым ясновидим. Выбирай по сердцу друга, но избранник по студентам должен.

кружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет. Но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставит.

окраин кварталы и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнула от взрыва.

и время не превозмочь. Над черной рябиной снег, над бездной белая ночь, и в белой вечной ночи

заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому

петь о них и дружить. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы с фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад. Нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

Нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

у геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Мила тополиная вьюга, белый город у синей реки. Мы давно отыскали друг друга, если

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела, забрела издалека оттуда.

провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

А вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь. Так захотелось.

Только платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет. Очень рад. Сколько лет, сколько зим.

0: бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

не понял, и напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла позади. Не откликнется, привыкай.

другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно, высока, не дотянешься, побежишь.

Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь.